Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: 45-45, баба-ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память хранит.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

ради мамы. Майский дождик.

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Новгородом свинец, на Луганский Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, до перелета

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: мой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Решение он обосновал тем, что для устранения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Правительство поддержит жилищное строительство в малых городах России. На субсидирование кредитов для строительных компаний, возводящих жилье в таких городах, будет дополнительно направлено 290 миллионов рублей. Речь идет о многоквартирных домах, которые строятся в городах с численностью населения до 100 тысяч человек и невысоким спросом на жилье. Финансирование позволит застройщикам, использующим для привлечения средств дольщиков эскроу-счета, получить льготные кредиты по ставке 12% годовых. В 2026 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 200 тысяч квадратных метров жилья, сдача которого запланирована до конца этого года. Правительство России принимает меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Увеличена загрузка действующих заводов, на рынок также направлены ранее накопленные объемы бензина и дизельного топлива. Для стабилизации внутреннего рынка введен полный запрет на экспорт бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 30-50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола – гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил,

Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Решение он обосновал тем, что для устранения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Правительство поддержит жилищное строительство в малых городах России. На субсидирование кредитов для строительных компаний, возводящих жилье в таких городах, будет дополнительно направлено 290 миллионов рублей. Речь идет о многоквартирных домах, которые строятся в городах с численностью населения до 100 тысяч человек и невысоким спросом на жилье. Финансирование позволит застройщикам, использующим для привлечения средств дольщиков эскроу-счета, получить льготные кредиты по ставке 12% годовых. В 2026 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 200 тысяч квадратных метров жилья, сдача которого запланирована до конца этого года. Правительство России принимает меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Увеличена загрузка действующих заводов на рынок, также направлены ранее накопленные объемы бензина и дизельного топлива. Для стабилизации внутреннего рынка введен полный запрет на экспорт бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 30-50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола – гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я твой ангел-хранитель. Тебя охраняю незримо. И спасая от бед, на коленях молитву шепчу. Это трудно понять и, наверное, необъяснимо. Только я за тобой невидимой тенью лечу. Охраняя твой сон, чуть дыша, я стою в изголовье. Укрываю от бурь, от дождей, от ненужных разлук. В холода согреваю, желая лишь только здоровья. И стараясь смягчить отголоски от жизненных вьюг. Если жизнь захлебнется однажды отчаянным криком, и рассеянный взгляд упадет на взведенный курок, я тебе подскажу. В лабиринте запутанном выход. И дам силы тебе, чтобы сделать последний рывок. И сейчас, когда строки мои осаждают тетрадку, я пишу этот стих и на время теряю покой. Я твой ангел-хранитель, и я знаю, все будет в порядке. До тех пор, пока ты позволишь мне быть рядом с собой –

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев. Решение он обосновал тем, что для устранения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Правительство поддержит жилищное строительство в малых городах России. На субсидирование кредитов для строительных компаний, возводящих жилье в таких городах, будет дополнительно направлено 290 миллионов рублей. Речь идет о многоквартирных домах, которые строятся в городах с численностью населения до 100 тысяч человек и невысоким спросом на жилье. Финансирование позволит застройщикам, использующим для привлечения средств дольщиков эскроу-счета, получить льготные кредиты по ставке 12% годовых. В 2026 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 200 тысяч квадратных метров жилья, сдача которого запланирована до конца этого года. Правительство России принимает меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Увеличена загрузка действующих заводов на рынок, также направлены ранее накопленные объемы бензина и дизельного топлива. Для стабилизации внутреннего рынка введен полный запрет на экспорт бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 30-50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола, гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: На войне я вновь начал писать стихи после долгого перерыва. Почему именно стихи? Для прозы пока не хватает дыхания. Первое, что понимает человек, попавший на войну, это открытие неизбирательности смерти. Твои заслуги и таланты не страхуют тебя от прилета мины или шальной пули. Все может оборваться в любой момент. Для прозы нужно даже не время, а понимание времени, знание, что оно у тебя есть. А на войне ты живешь одним днем. Стихи позволяют кратко, емко и, главное, мгновенно выплеснуть на бумагу накопленные мысли и эмоции. Поэтому пока стихи. Проза будет позже, когда все закончится. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции. Мы вернемся живыми. Не надо нас хоронить. Опаленные солнцем, отложим усталый свой меч. И Азовское море по-русски нас будет любить. И Донецкая степь по-русски нас будет беречь. Мы вернемся с победой, прорвемся сквозь толщу веков. Устоим под огнем и давлением смертельного груза, а пока мы уходим дорогой наших отцов в направлении солнца, сквозь заросли кукурузы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 10 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с дронов. 91 беспилотник сбит и подавлен. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены 5 человек. Все получают необходимую медицинскую помощь. Утром над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО. По предварительной информации пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Шебекинский гуманитарный центр выдал около 1700 продуктовых наборов жителям приграничья. Центр, открывшийся в июне этого года, посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и Александр Шуваев. Они проверили, как организована помощь и оказывается поддержка тем, кто особенно в ней нуждается. Обсудили с жителями, каких товаров не хватает и что стоит добавить в наборы. При необходимости волонтеры «Единой России» и бойцы «Барса» Белгород доставляют наборы адресно. Такую помощь получают около 30 человек еженедельно. Заявки принимают лично и по телефону. Также Александр Шуваев и Сергей Кириенко посетили Центр гуманитарной помощи в Белгороде. С начала работы центра принято более 1000 тонн грузов. Волонтеры выдали 150 тысяч наборов жителям приграничья. Здесь нет ни одной лишней пары рук. Спасибо каждому волонтеру за вашу самоотдачу и ту работу, которую вы делаете для жителей нашего региона, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Сергей Кириенко и Александр Шуваев посетили пункт дислокации «Барс Белгород». С бойцами отряда обсудили оперативную обстановку в приграничье, дополнительные меры защиты населенных пунктов, систему оповещения и мобильности подразделений. Отряд «Барс Белгород» усиливают. Растет численность, налажена система обучения борьбе с беспилотниками, опытные инструкторы передают навыки новобранцам, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. Наши усилия дают результаты. Перехваты становятся более эффективными, несмотря на рост интенсивности атак, подчеркнул руководитель региона. В Белгороде в районе съезда с улицы Щерса по улице Архиерейской будет прекращено движение транспортных средств. Это связано с работами по замене участка теплосети. Ограничение будет действовать с 9 утра 10 августа по 20.00 23 августа. Возможные маршруты объезда – улица Губкина, улица Щерса. Просим учитывать информацию при планировании маршрутов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени и добрых дорог!

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свои.

0: горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Родная моя, необъятная Русь, тобою любуюсь, тобою горжусь. Я сын твоих трав и цветущих равнин. Я каждую болью твоей уроним. Я аист на крыше и капля росы. Я белый подснежник небесной красы. Я ласточка в небе и горный ручей. Я подвигов славных твоих казначей. Ты знала и горе, и радость, и боль, но всех согревала, дарила хлеб-соль. И кто б не пытался тебя покорить, не мог твою добрую волю сломить. Я верю в тебя, верю в русский народ. Я верю, что кончится время невзгод, и ты еще краше тогда расцветешь и новых достойных детей обретешь. Игорь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 10 округам. Противник совершил 11 обстрелов с использованием авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с дронов. 91 беспилотник сбит и подавлен. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены 5 человек. Все получают необходимую медицинскую помощь. Утром над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО. По предварительной информации пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах. Шебекинский гуманитарный центр выдал около 1700 продуктовых наборов жителям приграничья. Центр, открывшийся в июне этого года, посетили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и Александр Шуваев. Они проверили, как организована помощь и оказывается поддержка тем, кто особенно в ней нуждается. Обсудили с жителями, каких товаров не хватает и что стоит добавить в наборы. При необходимости волонтеры «Единой России» и бойцы «Барса» Белгород доставляют наборы адресно. Такую помощь получают около 30 человек еженедельно. Заявки принимают лично и по телефону. Также Александр Шуваев и Сергей Кириенко посетили Центр гуманитарной помощи в Белгороде. С начала работы центра принято более 1000 тонн грузов. Волонтеры выдали 150 тысяч наборов жителям приграничья. Здесь нет ни одной лишней пары рук. Спасибо каждому волонтеру за вашу самоотдачу и ту работу, которую вы делаете для жителей нашего региона, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Сергей Кириенко и Александр Шуваев посетили пункт дислокации «Барс Белгород». С бойцами отряда обсудили оперативную обстановку в приграничье, дополнительные меры защиты населенных пунктов, систему оповещения и мобильности подразделений. Отряд «Барс Белгород» усиливают, растет численность, налажена система обучения борьбе с беспилотниками, опытные инструкторы передают навыки новобранцам, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. Наши усилия дают результаты. Перехваты становятся более эффективными, несмотря на рост интенсивности атак, подчеркнул руководитель региона. В Белгороде в районе съезда с улицы Щерса по улице Архиерейской будет прекращено движение транспортных средств. Это связано с работами по замене участка теплосети. Ограничение будет действовать с 9 утра 10 августа по 20.00 23 августа. Возможные маршруты объезда – улица Губкина, улица Щерса. Просим учитывать информацию при планировании маршрутов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени и добрых дорог!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен.

0: Радио Z.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате терактов или при их пресечении правомерными действиями. Типовые госуслуги представляют собой востребованные и социально значимые сервисы, которые предоставляются гражданам по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить такие выплаты можно будет как через федеральные, так и через региональные электронные приложения. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что клиент действовал корректно, а он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. После проверку проводит уже оператор связи. Он компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера была на его стороне. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности – важнейшая задача для отрасли. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, определить конкретные механизмы и меры господдержки, целевые показатели и ключевые ориентиры. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека, чтобы скорректировать его диету. Разработка рекомендаций займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Миноборнауки совместно с регионами. Богатство начинается от суммы 393 тысячи рублей в месяц, считают россияне. Это средний показатель из опросов ЦИОМ. Он варьируется по регионам. Например, в Москве и Петербурге богатым считают человека с зарплатой от 547 тысяч рублей, а в сельской местности достаточно для этого получать 294 тысячи. По словам аналитиков, большинство россиян сегодня, как и 20 лет назад, не мечтают стать миллионерами. 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть они не ставят. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 15 июля, синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 25-28 градусов. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьмы

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате терактов или при их пресечении правомерными действиями. Типовые госуслуги представляют собой востребованные и социально значимые сервисы, которые предоставляются гражданам по единым правилам, независимо от региона проживания. Оформить такие выплаты можно будет как через федеральные, так и через региональное электронное приложение. Минцифры разработала правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли человек сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что клиент действовал корректно, а он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. После проверку проводит уже оператор связи. Он компенсирует средства, если ошибка, пропуск подозрительного номера была на его стороне. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности – важнейшая задача для отрасли. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, определить конкретные механизмы и меры господдержки, целевые показатели и ключевые ориентиры. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявить генетические особенности и специфику метаболизма конкретного человека, чтобы скорректировать его диету. Разработкой рекомендаций займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Миноборнауки совместно с регионами. Богатство начинается от суммы 393 тысячи рублей в месяц, считают россияне. Это средний показатель из опросов ЦИУМ. Он варьируется по регионам. Например, в Москве и Петербурге богатым считают человека с зарплатой 547 тысяч рублей, а в сельской местности достаточно для этого получать 294 тысячи. По словам аналитиков, большинство россиян сегодня, как и 20 лет назад, не мечтают стать миллионерами. 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть они не ставят. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы.

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солов.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Коллектив Белгородской детской областной больницы наградили орденом Пирогова. Указ подписал Владимир Путин. Награду вручил первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье жителей. На вашем счету сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд. Поблагодарил медиков Александр Шуваев. В детской областной больнице завершается установка модульного приемного корпуса. Объект площадью свыше 1400 квадратных метров начнет работу до конца июля. Подведены итоги конкурса для самозанятых «Я могу». Награды вручили в администрации Белгорода. Главную 60 тысяч рублей получила педагог Мария Гунченко. Более 5 лет она проводит художественные мастер-классы, организует творческие и благотворительные мероприятия для детей в детских домах и медучреждениях. В ее активе 17 сертификатов о повышении квалификации, 19 благодарностей и наград. На втором месте видеограф Анна Константинова с премией в 50 тысяч. У нее 11 сертификатов повышения квалификации и 12 благодарностей от клиентов и партнеров. Третье место занял Сергей Гуринов, специалист по диагностике и ремонту автомобилей, получивший премию 40 тысяч рублей. В Белгородской области определили топ-5 муниципалитетов по количеству принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. В первом полугодии 2026-го вел работу 21 муниципальный центр тестирования. На первом месте Белгород, здесь норматив комплекса ГТО выполнил 8081 человек. Из них 1568 выполнили нормативы на знаки отличия. На втором месте Староскольский городской округ. Здесь норматив выполнили 5644 человека, из них 2039 на знаки отличия. На третьем месте Губкинский городской округ. 4535 человек участников, из них 1038 на знаки отличия. На четвертой строчке Белгородский муниципальный округ, на пятом месте Валуйский. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». Важным результатом деятельности специалистов социальной сферы становится не прибыль, а количество оказанных услуг. Если раньше бережливые технологии применяли в основном на промышленных предприятиях, то сегодня они приходят в учреждения культуры, образования, спорта, медицины, соцзащиты. Федеральный проект «Производительность труда» предлагает готовые решения задач, в частности, оптимизацию клиентского пути, цифровизацию сервисов, эффективное распределение ресурсов. Тренеры Белгородского региона центра компетенций прошли подготовку для работы с организациями соцсферы. Внедрять технологии помогут специалисты Федерального центра компетенций, проведут консультации по оптимизации процессов и навигации, стандартизации операций, выстраиванию системы обслуживания, внедрению цифровых решений. Заявки на участие и получение поддержки принимаются на платформе Федерального центра компетенций производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

найди меня, мама, мама, найди. Время заклинило, только было уже нету.

больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: меня мамка.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: только плавай быстрее.
1: На связи, Слава.

0: победе.
1: Прогноз погоды.
2: Четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы сегодня к нам приехали с приключениями не совсем приятными, скажем так. С утра у нас были ракетные опасности, затем были дроны. Как вообще доехали?
3: Помолились и поехали. Вообще-то трасса была достаточно свободная. Только в городе много машин. Ну, а так, в принципе, хорошо доехали. А вот когда мы ехали к месту сбора в Шебекино, я живу в Таволжанке, девочки тоже живут не в Шебекино, но мы дважды стояли, пережидали, дроны были. Поэтому немножко припозднились. А так все хорошо.
1: Люди, чем ближе находятся к границе, тем говорят о происходящей ситуации более спокойно. Как вы думаете, почему?
4: Пятый год у нас идет СВО, и мы первые, кто ощутили с февраля 22 года, наверное, уже привыкли. Первое время мы боялись, нам было страшно, что летит, но человек привыкает ко всему, и это, как многие ребята говорят, что это очень плохо, что мы привыкли, потому что у нас нет того страха, когда нужно бояться.
1: Но есть же определенный алгоритм поведения в таких ситуациях.
4: Допустим, если в трассе нас рация не умолкает, радио тоже как бы срабатывает, когда летит дрон, прерывается эфир, и в эфире говорят, с какой стороны, где летит дрон. Мы ищем укромное место, где можно остановить автомобиль, выйти, чтобы хотя бы как-то спрятаться. Как только дают нам отбой, мы садимся и едем дальше.
1: А как вы думаете, почему говорят выйти из автомобиля, а не наоборот, увеличить скорость и поехать вперед?
4: Сейчас большое количество дронов, которые достигают уже 200 км в час, и уйти от дрона не всегда реально. И цель — движущийся автомобиль — это то, что он может видеть в первую очередь. То есть, если как-то под дерево можно вот как-то встать или уйти в укрытие, то у тебя хоть какой-то шанс. А так ты становишься первым предметом, который он будет видеть и будет бить.
3: Потенциальная цель.
1: Когда-нибудь было желание уехать?
3: Нет.
4: Нет.
1: Люди, которые живут в других городах, очень часто мы слышим от них такие фразы, что «А что вы там сидите? Уезжайте». Почему не уезжаете вы?
3: Наверное, на первом месте все-таки любовь. Любовь к нашим воинам, любовь к нашей родине, любовь к нашей земле и любовь вообще ко всему, что здесь. Во-вторых, не позволит даже совесть уехать. Мы просто здесь нужны. Вы знаете, когда мы приезжаем к ребятам и видим их лица, слышим, что они нам говорят, а говорят они иногда такие вещи, от которых просто сердце рвется, уехать невозможно. Надо помогать.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Коллектив Белгородской детской областной больницы наградили орденом Пирогова. Указ подписал Владимир Путин. Награду вручил первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье жителей. На вашем счету сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд. Поблагодарил медиков Александр Шуваев. В детской областной больнице завершается установка модульного приемного корпуса. Объект площадью свыше 1400 квадратных метров начнет работу до конца июля. Подведены итоги конкурса для самозанятых «Я могу». Награды вручили в администрации Белгорода. Главную 60 тысяч рублей получила педагог Мария Гунченко. Более 5 лет она проводит художественные мастер-классы, организует творческие и благотворительные мероприятия для детей в детских домах и медучреждениях. В ее активе 17 сертификатов о повышении квалификации, 19 благодарностей и наград. На втором месте видеограф Анна Константинова с премией в 50 тысяч. У нее 11 сертификатов повышения квалификации и 12 благодарностей от клиентов и партнеров. Третье место занял Сергей Гуринов, специалист по диагностике и ремонту автомобилей, получивший премию 40 тысяч рублей. В Белгородской области определили топ-5 муниципалитетов по количеству принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. В первом полугодии 2026-го вел работу 21 муниципальный центр тестирования. На первом месте Белгород, здесь норматив комплекса ГТО выполнил 8081 человек. Из них 1568 выполнили нормативы на знаки отличия. На втором месте Староскольский городской округ. Здесь норматив выполнили 5644 человека, из них 2039 на знаки отличия. На третьем месте Губкинский городской округ. 4535 человек участников, из них 1038 на знаки отличия. На четвертой строчке Белгородский муниципальный округ, на пятом месте Валуйский. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». Важным результатом деятельности специалистов социальной сферы становится не прибыль, а количество оказанных услуг. Если раньше бережливые технологии применяли в основном на промышленных предприятиях, то сегодня они приходят в учреждения культуры, образования, спорта, медицины, соцзащиты. Федеральный проект «Производительность труда» предлагает готовые решения задач, в частности, оптимизацию клиентского пути, цифровизацию сервисов, эффективное распределение ресурсов. Тренеры Белгородского региона центра компетенций прошли подготовку для работы с организациями соцсферы. Внедрять технологии помогут специалисты Федерального центра компетенций, проведут консультации по оптимизации процессов и навигации, стандартизации операций, выстраиванию системы обслуживания, внедрению цифровых решений. Заявки на участие и получение поддержки принимаются на платформе Федерального центра компетенций производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации. Американцам сейчас не до украинского урегулирования, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, Россия получает от США сигналы о том, что они готовы продолжить посреднические усилия по Украине, когда разберутся со своими проблемами. Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича, который находится в Киеве с визитом. Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует комментарии США по теме новых антироссийских санкций. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. По его данным, за прошлый год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины страны. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Работающим жителям России эксперты напомнили, как размер больничных зависит от трудового стажа. При стаже меньше 5 лет работнику выплачивают 60% среднего заработка. Если человек официально трудится от 5 до 8 лет – 80%. Полную сумму можно получить при страховом стаже от 8 лет. При этом учитываются только периоды официальной работы, поэтому зарплата в конверте на размер будущих выплат не влияет, заключили специалисты. Россиянам рассказали, как быстрее закрыть кредит. Для этого стоит направлять регулярные небольшие взносы и выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, советуют эксперты. Важно не забывать про ежемесячный платеж, иначе рискуете получить просрочку и пени. Перед полным закрытием кредита узнать точный остаток на дату списания. Проценты начисляются каждый день и может остаться небольшой долг. Вовремя подавать заявление в банк и переводить деньги до даты списания, иначе часть суммы уйдет на проценты, а не на основной долг. Досрочное погашение не всегда лучший вариант. Если нет финансовой подушки, лучше не направлять все свободные деньги на кредит. При непредвиденных тратах придется брать новый заем под высокий процент. На поздних этапах ипотеки досрочные платежи почти не снижают переплату. В таком случае выгоднее положить деньги на вклад, советуют эксперты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Финансового благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Однажды, накануне Дня Победы, случайно, среди вороха бумаг, нашли мы письма папиного деда. Казалось, это встреча на глазах. Мы познакомились, узнали его ближе, ведь это дар из прошлого семье. Нам посчастливилось его услышать. Он говорил потомкам о войне. И в этих строках есть его характер, его любовь и к дочке, и к жене. Их невозможно, прочитав, не плакать. Он не вернулся, сгинул на войне. Я знаю точно, его очень ждали, молились, верили, любили всей душой. Но миллионы без вести пропали. В том августе он принял смертный бой. Он жить хотел, так верил он в победу. Не беспокойтесь, в письмах он писал. Даст Бог, я выживу, мы победим, приеду. А после этих слов он замолчал. И вот сейчас, в 2023-м, я с прадедом как будто говорю. Как жаль, что не вернулся в 45-м, но я за жизнь его благодарю.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На капитальный ремонт автодорог в Белгороде в 2026 году дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей, сообщил Александр Шуваев. По сравнению с прошлым годом объем ямочного ремонта здесь больше почти в 5 раз, а износ дорожной сети составляет порядка 50%. На 6 участках общей протяженностью 3,4 километра работы идут или уже завершены. Еще 5 участков почти на 4 километра начнут в середине августа и завершат до конца октября. Это улица Буденного от улицы Губкина до улицы Конева, улица Калинина от Белгородского проспекта до улицы Индустриальной, Гражданский проспект от улицы Попова до Вокзальной, улица Вокзальная от Гражданского проспекта до Преображенской и второй этап улицы Чумичева от Белгородского проспекта до улицы Третьего Интернационала. В 2027 году отремонтируют еще 13 участков, что составит 18 километров городских дорог. Отремонтировали и дорожную сеть по всему региону, отметил Александр Шуваев. Накануне завершили ремонт 3 участков. В Белгородском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили 1,4 километра дороги к Комсомольскому, которая напрямую связывает поселок с федеральной трассой М2. В Разумном по программе дорожных работ отремонтировали участок Белгород-Шебекино-Волоконовка протяженностью 1,5 километра. Работа выполнена большая – полотно, мост через реку Разумное, остановки общественного транспорта, тротуары и разделительная полоса. Также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели к нормативу 1,2 километра подъезда к селу Ураково в Красненском округе. Работу продолжат, пообещал руководитель региона. Валентин Демидов поделился итогами совещания с правительством Белгорода. Ключевая тема недели – дорожный ремонт. Кроме того, капремонт социальных объектов. В графике 5 общеобразовательных школ, музыкальная школа, центр досуга на Крейде, 2 подземных перехода «Сокол» и «Энергомаш». Важной темой остается благоустройство. На набережной у спорткластера завершили работы над экоплощадкой для детских игр и отдыха. Поручено установить навигацию с информацией о возрастных ограничениях для игрового оборудования. Ко дню города приведут в порядок клумбу напротив памятника князю Владимиру. На контроле подготовка к зиме и текущее содержание территорий, коммунальные службы работают без выходных. 5 августа приведут в порядок 3 арки – Волчанская, Магистральная и у Сити-Молла. И обновят покрытие ротонды на Карачанской. Дополнительно 5 миллионов рублей направят на ремонт тротуаров по адресам Народный бульвар, Преображенская, Есенина, Буденного, Богдана Хмельницкого. Также в мэрии обсудили восстановление жилья. В работе сейчас находятся 1079 объектов. Особо Валентин Демидов подчеркнул, что порадовали итоги ЕГЭ. В белгородских школах 45 стобальных работ. В прошлом году их было 34. Впервые в регионе школьник из Белгорода стал 300-бальником. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Четверг, 16 июля. В регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы сегодня к нам приехали с приключениями не совсем приятными, скажем так. С утра у нас были ракетные опасности, затем были дроны. Как вообще доехали?
3: Помолились и поехали. Вообще-то трасса была достаточно свободная. Только в городе много машин. Ну, а так, в принципе, хорошо доехали. А вот когда мы ехали к месту сбора в Шебекино, я живу в Таволжанке, девочки тоже живут не в Шебекино, но мы дважды стояли, пережидали, дроны были. Поэтому немножко припозднились. А так все хорошо.
1: Люди, чем ближе находятся к границе, тем говорят о происходящей ситуации более спокойно. Как вы думаете, почему?
4: Пятый год у нас идет СВО, и мы первые, кто ощутили с февраля 22 года, наверное, уже привыкли. Первое время мы боялись, нам было страшно, что летит, но человек привыкает ко всему, и это, как многие ребята говорят, что это очень плохо, что мы привыкли, потому что у нас нет того страха, когда нужно бояться.
1: Но есть же определенный алгоритм поведения в таких ситуациях.
4: Допустим, если в трассе нас рация не умолкает, радио тоже как бы срабатывает, когда летит дрон, прерывается эфир, и в эфире говорят, с какой стороны, где летит дрон. Мы ищем укромное место, где можно остановить автомобиль, выйти, чтобы хотя бы как-то спрятаться. Как только дают нам отбой, мы садимся и едем дальше.
1: А как вы думаете, почему говорят выйти из автомобиля, а не наоборот, увеличить скорость и поехать вперед?
4: Сейчас большое количество дронов, которые достигают уже 200 км в час, и уйти от дрона не всегда реально. И цель движущийся автомобиль – это то, что он может видеть в первую очередь. То есть, если как-то под дерево можно вот как-то встать или уйти в укрытие, то у тебя хоть какой-то шанс. А так ты становишься первым предметом, который он будет видеть и будет бить.
3: Потенциальная цель.
1: Когда-нибудь было желание уехать?
3: Нет.
4: Нет.
1: Люди, которые живут в других городах, очень часто мы слышим от них такие фразы, что «А что вы там сидите? Уезжайте». Почему не уезжаете вы?
3: Наверное, на первом месте все-таки любовь. Любовь к нашим воинам, любовь к нашей родине, любовь к нашей земле и любовь вообще ко всему, что здесь. Во-вторых, не позволит даже совесть уехать. Мы просто здесь нужны. Вы знаете, когда мы приезжаем к ребятам и видим их лица, слышим, что они нам говорят, а говорят они иногда такие вещи, от которых просто сердце рвется, уехать невозможно. Надо помогать.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.
5: Фронт на тысячу верст. Осколками звезд, как разорванный мост, фронт на тысячу верст.

ты целый, Боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укро.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации. Американцам сейчас не до украинского урегулирования, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, Россия получает от США сигналы о том, что они готовы продолжить посреднические усилия по Украине, когда разберутся со своими проблемами. Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича, который находится в Киеве с визитом. Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует комментарии США по теме новых антироссийских санкций. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. По его данным, за прошлый год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины страны. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Работающим жителям России эксперты напомнили, как размер больничных зависит от трудового стажа. При стаже меньше 5 лет работнику выплачивают 60% среднего заработка. Если человек официально трудится от 5 до 8 лет – 80%. Полную сумму можно получить при страховом стаже от 8 лет. При этом учитываются только периоды официальной работы, поэтому зарплата в конверте на размер будущих выплат не влияет, заключили специалисты. Россиянам рассказали, как быстрее закрыть кредит. Для этого стоит направлять регулярные небольшие взносы и выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, советуют эксперты. Важно не забывать про ежемесячный платеж, иначе рискуете получить просрочку и пени. Перед полным закрытием кредита узнать точный остаток на дату списания. Проценты начисляются каждый день и может остаться небольшой долг. Вовремя подавать заявление в банк и переводить деньги до даты списания, иначе часть суммы уйдет на проценты, а не на основной долг. Досрочное погашение не всегда лучший вариант. Если нет финансовой подушки, лучше не направлять все свободные деньги на кредит. При непредвиденных тратах придется брать новый заем под высокий процент. На поздних этапах ипотеки досрочные платежи почти не снижают переплату. В таком случае выгоднее положить деньги на вклад, советуют эксперты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Финансового благополучия вам!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Деловая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, расскажите об оперативной обстановке на Белгородско-Харьковском направлении. Что у нас в районе Казачьей, Лопани, Купинска, Волчанска?
2: На всех участках фронта северо-восточнее и южнее Харькова бои продолжаются. Продолжаются с нарастающей силой. К сожалению, продолжаются обстрелы Белгородского региона. Наиболее сложная обстановка, критическая в первую очередь для противника, на многострадальном Купинском направлении. Основной акцент боев, крупный узел обороны противника в Заосколье, Купинск-Узловая. Это одновременная железнодорожная станция и промзона. Бои идут в районе силикатного завода. Активизировался очень участок в Старом Салтове. Там яхт-клубы, водные станции, коттеджные дома и поселки. Сейчас вот эти все объекты служат для группировки ВСУ на этом направлении. Противник со стороны Старого Салтова, основные его усилия – это переброска и подпитка подразделений украинской армии на двух важных участках. В первую очередь это вокруг Волчанска, а также Велико-Бурлукский выступ. То наши разведывательные и группы спецназа постоянно действуют в лесной зоне под Чугуевым. Агломерация, которая непосредственно нависает над Волчанским районом. Продолжаются упорные, даже можно сказать ожесточенные стрелковые бои в непосредственной близости от границы Харьковской и Белгородской областей, населенный пункт Казачья Лопань. Наши штурмовики уже ведут бои непосредственно в Казачьей Лопани. Противник теряет свои основные позиции и пытается уйти на запасные ближе к Харькову, имеется в виду населенный пункт Слатино. Противник еще удерживает другой важный населенный пункт Золочев на территории самого Харькова, в райцентрах Харьковской области. В первую очередь это Изюм, Балаклея, Лозовая, Богодухов, Люботин, Чугуев тот же. Там продолжается отлов мужчин разных возрастов. Но в первую очередь, согласно поступившему распоряжению и циркуляру со стороны руководства ВСУ, пытаются отловить людей, которые могут быть в качестве операторов дроноводов. Дроны различных типов продолжают поступать. Комплектующая вся сборка полностью происходит в Харькове, начиная от мелких кустарных предприятий и заканчивая крупными промышленными заводами, которые еще в Харькове функционируют. Не хватает операторов. Даже людей с ограниченными физическими возможностями таких берут. По госпиталям там усиленно идет вербовка за какое-то повышенное денежное вознаграждение. Дроноводы работают на расстоянии от мест непосредственных боев. Так вот, таким расстоянием и пользуются операторы-дроноводы в населенном пункте Золочев, которые прошли ускоренный курс обучения в учебных лагерях под Чугуевом под присмотром западных натовских специалистов. Первый выпуск состоялся, продолжаются обстрелы. Постоянно звучат сигналы ракетной опасности, опасность применения БПЛА. Вообще в украинской армии к дронам относятся очень трепетно. С 22 года у них дроноводы вошли в систему боевой подготовки вооруженных сил Украины. Так вот сейчас обстрелы приграничных территорий Российской Федерации введено как в режим тактических боевых действий украинской армии в зоне, ну мы называем СВО, они называют это зоне АТО. Там есть свой штаб, свое руководство, координация действия с командующими и командирами ведущих бригад. И вот там им даются конкретные цели, указания, конкретные задачи ставятся в период нанесения ракетно-дроновых и бомбовых ударов по территории Российской Федерации и в первую очередь по приграничью, включая наш Белгородский регион.
1: То есть, Геннадий Тимофеевич, ВСУ за обстрелы российского приграничья отвечает отдельный штаб?
2: Да, по сути, вы совершенно правы. Это выделили в отдельное направление, которое отвечает непосредственно за обстрелы приграничья и нанесение ударов в глубину России. Работа, конечно, ведется, я в этом не сомневаюсь, чтобы дроны сбивались непосредственно на приграничной территории, чтобы они не залетали на территорию не только Белгородского региона, но и в сторону Воронежа, Тулы, Орла, ну и что там говорить, и Москвы. И надеюсь, что мы сможем защитить по-настоящему Белгородское приграничье от нанесения вот этих дроново-ракетных ударов.
0: Полоса с Геннадием Алёхиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На капитальный ремонт автодорог в Белгороде в 2026 году дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей, сообщил Александр Шуваев. По сравнению с прошлым годом объем ямочного ремонта здесь больше почти в 5 раз, а износ дорожной сети составляет порядка 50%. На 6 участках общей протяженностью 3,4 километра работы идут или уже завершены. Еще 5 участков почти на 4 километра начнут в середине августа и завершат до конца октября. Это улица Буденного от улицы Губкина до улицы Конева, улица Калинина от Белгородского проспекта до улицы Индустриальной, Гражданский проспект от улицы Попова до Вокзальной, улица Вокзальная от Гражданского проспекта до Преображенской и второй этап улицы Чумичева от Белгородского проспекта до улицы Третьего Интернационала. В 2027 году отремонтируют еще 13 участков, что составит 18 километров городских дорог. Отремонтировали и дорожную сеть по всему региону, отметил Александр Шуваев. Накануне завершили ремонт 3 участков. В Белгородском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили 1,4 километра дороги к Комсомольскому, которая напрямую связывает поселок с федеральной трассой М2. В Разумном по программе дорожных работ отремонтировали участок Белгород-Шебекино-Волоконовка протяженностью 1,5 километра. Работа выполнена большая. Полотно, мост через реку Разумное, остановки общественного транспорта, тротуары и разделительная полоса. Также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели к нормативу 1,2 километра подъезда к селу Ураково в Красненском округе. Работу продолжат, пообещал руководитель региона. Валентин Демидов поделился итогами совещания с правительством Белгорода. Ключевая тема недели – дорожный ремонт. Кроме того, капремонт социальных объектов. В графике 5 общеобразовательных школ, музыкальная школа, центр досуга на Крейде, 2 подземных перехода «Сокол» и «Энергомаш». Важной темой остается благоустройство. На набережной у спорткластера завершили работы над экоплощадкой для детских игр и отдыха. Поручено установить навигацию с информацией о возрастных ограничениях для игрового оборудования. Ко дню города приведут в порядок клумбу напротив памятника князю Владимиру. На контроле подготовка к зиме и текущее содержание территорий, коммунальные службы работают без выходных. 5 августа приведут в порядок 3 арки – Волчанская, Магистральная и у Сити-Мола. И обновят покрытие ротонды на Карачанской. Дополнительно 5 миллионов рублей направят на ремонт тротуаров по адресам Народный бульвар, Преображенская, Есенина, Буденного, Богдана Хмельницкого. Также в мэрии обсудили восстановление жилья. В работе сейчас находятся 1079 объектов. Особо Валентин Демидов подчеркнул, что порадовали итоги ЕГЭ в белгородских школах. 45 стобальных работ. В прошлом году их было 34. Впервые в регионе школьник из Белгорода стал 300-бальником. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы русские, и этим мы гордимся. Нас не пугает волчий крюк и черепа. За правду русскую придется нам сразиться. Сегодня названа, за это нам цена. Как много лет назад встает наш русский воин. Он вынужден бороться до конца. И если надо, жизнь отдать за волю, в которой будет жить его страна. Великий русский воин, ты отважен. Ты бьешься с темным войском до конца. За это мы тебе спасибо скажем. С тобой Россия и открытые сердца. Мы видим самолеты и вертолеты, и страшно нам, но гордость нас берет за то, что наши смелые пилоты ведут всю технику вперед. Они дерутся страшно и отважно, нещадно бьют врага в ночном бою. И жизнь своя им кажется неважной, но жизнь товарища спасают как свою. Разведка, летчики, арта и пехотинцы, вы наше все, мы молимся за вас. Победа близко. Вы сегодня в поединке сошлись с врагом в этот великий час. Мы русские, и этим мы горды. Мы генетическую память не продали, и русский дух нас защищает от беды. Скрижали памяти нам это завещали.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: сильнее.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

Нашика новенького. Цик, цик, цик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: класса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, расскажите об оперативной обстановке на Белгородско-Харьковском направлении. Что у нас в районе Казачье, Лопани, Купинска, Волчанска?
2: На всех участках фронта северо-восточнее и южнее Харькова бои продолжаются с нарастающей силой. К сожалению, продолжаются обстрелы Белгородского региона. Наиболее сложная обстановка, критическая в первую очередь для противника, на многострадальном Купинском направлении. Основной акцент боев, крупный узел обороны противника в Заосколье – Купинск-Узловая. Это одновременная железнодорожная станция и промзона. Бои идут в районе силикатного завода. Активизировался очень участок в Старом Салтове. Там яхт-клубы, водные станции, коттеджные дома и поселки. Сейчас вот эти все объекты служат для группировки ВСУ на этом направлении. Противник со стороны Старого Салтова, основные его усилия – это переброска и подпитка подразделений украинской армии на двух важных участках. В первую очередь, это вокруг Волчанска, а также Великобурлукский выступ. Наши разведывательные и группы спецназа постоянно действуют в лесной зоне под Чугуевым. Агломерация, которая непосредственно нависает над Волчанским районом. Продолжаются упорные, даже можно сказать, ожесточенные стрелковые бои в непосредственной близости от границы Харьковской и Белгородской областей, населенный пункт Казачья Лопань. Наши штурмовики уже ведут бои непосредственно в Казачьей Лопани. Противник теряет свои основные позиции и пытается уйти на запасные ближе к Харькову, имеется в виду населенный пункт Слатино. Противник еще удерживает другой важный населенный пункт Золочев на территории самого Харькова, в райцентрах Харьковской области. В первую очередь это Изюм, Балаклея, Лозовая, Богодухов, Люботин, Чугуев тот же. Там продолжается отлов мужчин разных возрастов. Но в первую очередь, согласно поступившему распоряжению и циркуляру со стороны руководства ВСУ, пытаются отловить людей, которые могут быть в качестве операторов дроноводов. Дроны различных типов продолжают поступать. Комплектующая вся сборка полностью происходит в Харькове, начиная от мелких кустарных предприятий и заканчивая крупными промышленными заводами, которые еще в Харькове функционируют. Не хватает операторов. Даже людей с ограниченными физическими возможностями таких берут. По госпиталям там усиленно идет вербовка за какое-то повышенное денежное вознаграждение. Дроноводы работают на расстоянии от мест непосредственных боев. Так вот, таким расстоянием и пользуются операторы-дроноводы в населенном пункте Золочев, которые прошли ускоренный курс обучения в учебных лагерях под Чугуевым под присмотром западных натовских специалистов. Первый выпуск состоялся, продолжаются обстрелы. Постоянно звучат сигналы ракетной опасности, опасность применения БПЛА. Вообще в украинской армии к дронам относятся очень трепетно. С 22 года у них дроноводы вошли в систему боевой подготовки вооруженных сил Украины. Так вот сейчас обстрелы приграничных территорий Российской Федерации введено как в режим тактических боевых действий украинской армии в зоне, ну мы называем СВО, они называют это зоне АТО. Там есть свой штаб, свое руководство, координация действия с командующими и командирами ведущих бригад. И вот там им даются конкретные цели, указания, конкретные задачи ставятся в период нанесения ракетно-дроновых и бомбовых ударов по территории Российской Федерации и в первую очередь по приграничью, включая наш Белгородский регион.
1: То есть, Геннадий Тимофеевич, В ВСУ за обстрелы российского приграничья отвечает отдельный штаб?
2: Да, по сути, вы совершенно правы. Это выделили в отдельное направление, которое отвечает непосредственно за обстрелы приграничья и нанесение ударов в глубину России. Работа, конечно, ведется, я в этом не сомневаюсь, чтобы дроны сбивались непосредственно на приграничной территории, чтобы они не залетали на территорию не только Белгородского региона, но и в сторону Воронежа, Тулы, Орла, ну и что там говорить, и Москвы. И надеюсь, что мы сможем защитить по-настоящему Белгородское приграничье от нанесения вот этих дроново-ракетных ударов.
0: Полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 16 июля, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью на термометре плюс 19, в дневные часы до 24-27 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Без помех. Успех.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

видеть, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радио Z.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя.

третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу, и в жестоком сражении

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг